0: Животная ель, Пирогов, я ел пельмени, я пил квас, я пил чай, я ел суши, я ел чи, я ел панерозокные суши, я ел... Хорошо? Там я ел сыр, я ел пиво, молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел кузетай, шоколад, и я ел мавыкунчик с ясной.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что, Лиза? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.